Его вовремя. Вас нахмелили не до обача нас предос, Орпес мугарачит я достеда бачеслов.

Neki sad ne kaže, tac Gujnerov kahvec patic, ne karun kar gitar, maš vac mi kanilar, umieras jerki kohkin. Od lusin vor boloris masin gidi bazum patmutyunner ov kani tokh gerets ov astkherin hasav iskov yeraz vacharets Стадом пандрец Овларуцюн гадав Овчана чмане жан Ками Овна карец карун Инка Ашун дарцав Едот замран чермак Патиль